0: FM.
1: Хаврахаа гад намд. Жохгүн хилаал уурван гээл. Гас хухнал нах гавад. Чгаг баник. Колла гаазран хилаал.
2: Шахны зра ишхи.
3: Ач и.
2: Ишни. Акала.
3: Чга хариха.
1: Махонич их унагч чи бигрич памр гаслимал. Махонич их нгүй засгалтар үчи. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хувнак нкатар чи биях. Нкасаха гих. Чкан катар куйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта агих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кугинхи эравнак. Нкаткито. Шабахни црахе. Нахбайтах ал. Млантак риих. Нкикунан каткито. Майонта откола тататштен. Майонта откола тататала. Шахник баник октнамет. Нкикунанак чахихи. Нкикунанак лукур наки. Нкварканса хуцлах каслимаш. Ксин чоккон хилаш. Хабрахуна ухня тахармаш. Адиса, Мундо Реновадо. Чка, Рмаш Хабра Радио. Нтахена Несмаха. Рмаш, Нятаха Хун, Уцлах Хустисия. Чка, Накачнах Колаки Ацрах Евнак. Чка Хунт Намет. Хунамки Ихкил Шик Кон Хилаш.
4: 101.9 La frecuencia del amor.